0: De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 4 uur.
2: Пришли сюда вместе получить все то, что вы можете нам дать. Мы пришли сюда вместе в Титаник.